Отслеживаем факт. Fine. BMC, ambulance, 2 transport to BMC South.